0: Глаша,
1: привет.
0: Глаша, у
1: нас привет.
0: И Ада.
1: И Ада.
0: Маня.
1: Лахат.
0: Ну как?
1: Тиша.
0: Лахат.
1: Папа.
0: Лахат.
1: Наша.
0: Лахат. Не красивый.
1: Тиша.
0: Супер.
1: Тиша.
0: Тиша.
1: Сын.
0: Тиша.
1: Ошин.
0: Арда.
1: Тиша.
0: Арда.
1: Тиша.
0: Тиша.
1: Маня.
0: Тиша.
1: Ошин.
0: Глаза.
1: Сын.
0: Глаза.
1: Ошин.

0: Sensors indicate increasing density of silica-based organic material adhering to the hull.
1: Dive into the Intergalactic FM archive. Check out videohotmix.net and grab all you can. If you are looking for Panama Racing broadcasts, check out panamaracing.club. No station such dedication.
2: Паттерсон запарковал машину у кинотеатра «Россия».
3: Карбович проехал Университетский проспект, повернул на Мосфильмовскую улицу и едет к Киевскому вокзалу.
4: А где Лунц?
5: Лунц выехал на Ленинградский проспект. Приближайтесь к речному вокзалу.
4: Значит, Карпович едет к нам в гости. Что ж так рано? Ведь связь назначена на 23.
6: Decompression. Decompression. Decompression.

0: I'm all the way to them.
1: Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВП-76.
0: Самый натуральный засранец.